0: привредни програм «Психоделична култура». Средом от 21.00 Радио Ройц. Трактор. Радио Ройц.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu. 87,7 Radio Rojc.